Как є наша срака, а на треза маришка, послыша гаже сака, чорна-бела писана, аліпа ордича, ой ти наша срака, тоги наша среча.

Нега Бог ширадио, как е наша срака, а на треза маришка, послуша гаже всака, черна бела писана, али па рдеча, ой ти наша срака, тоги наша среча.